В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

что навеки мы вместе, и ничто разлучить нас не сможет с тобой. Я мечтала всегда.

0: лупят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора и шара. Шара. Он бестия, потоньше острия, слух безотказен, слышит фальшь, дает и ему плевать, что не в ударе я. Но пусть я честно выпиваю ноты, сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую, ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Бьют лучи от рампы мне под ребра, лупят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора и шара. Шара. На шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ушалит он. Я должен петь до одури, до смерти. Не шевелись, не двигайся, не смей. Я видел жало, ты змея, я знаю. А я сегодня заклинатель змей. Я не пою, а кобру заклинаю. Бьют лучи от рампы мне под ребра, лупят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора и шара. Шара. Прожорлив он и с жадностью птенца. Он изо рта выхватывает звуки, он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки. Опять не будет этому конца. Что есть мой микрофон? Кто мне ответит? Теперь он как лампада у лица, но я не свят, и микрофон не светит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора и шара. Шара. Мелодии мои попроще гам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона, мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона. Я освещен, доступен всем глазам. Чего мне ждать? Затишья или бури? Я к микрофону встал, как к образам. Нет-нет, сегодня точно.
1: Спокойная ночь будет тогда, когда тебе этого кто-то пожелает.

Хочется, хочется, хочется очень. Хочется всего, чего только может хотеться человеку. От любви, которому уже просто некуда деться. Ведь жизнь...

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Вот он, восторг от перспективы нового дня. Попробовать свежее, еще одно начало. Возможно, немного волшебства ждет нас где-то утром.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне, цветным узором.

0: у КВ. В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули покатают, у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

Я для тебя не богат, не знаменит и не престижен. Но все равно мне смешно.

Смотри на каждую утреннюю зарю, как на начало твоей жизни, и на каждый закат, как на ее конец. Пусть каждая из этих кратких жизней будет отмечена каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь победой над собой или приобретенным знанием.

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда.

0: В мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
2: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
3: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
7: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

Радио Мир. Казахстан. Костанай. Кызылорда. Кокшетау. Курчатов. Усть-Каменогорск. Талдыкорган. Жанашар. Жезказган. Музыкально-информационное радио. Сразу в 8 городах Казахстана.

0: В студии Ольга Жук. Здравствуйте. 75 человек эвакуированы из села Троицка в Ингушетии. Из-за ливней в Сунжинском районе республики начался паводок. Потоплено более 170 домов и дворов. Специалисты откачивают воду. Задействовано 70 человек.
1: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78 дефис 01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тосненское телевидение». В студии для вас работает Мария Алексеева. Это наша история, которую мы не забудем. Тосненский район чтит традиции славянской письменности и культуры. Обо всем подробнее в следующем сюжете.
1: В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тосненском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское телевидение. Тосна.
0: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн проектов ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Вы также можете проголосовать и самостоятельно на сайте через портал госуслуги по ссылке на экране.
2: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
3: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
2: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
4: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального.

0: профессионального мастерства лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа. Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России, однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. Проект «Мамы в фокусе внимания» впервые с успехом прошел в Никольском. Расширяется география регионального проекта, который реализуется по инициативе Ленинградского отделения Союза женщин России и Комитета по здравоохранению нашего региона. 23 мая 2026 года Никольская поликлиника впервые приняла участниц проекта. Женщины города и ближайших населенных пунктов смогли бесплатно и в одном месте пройти комплексный медосмотр. В программе осмотры терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, окулиста и лора, а также расширенные анализы крови, УЗИ, флюорография и другие обследования. Основные цели проекта – это ранняя диагностика и профилактика заболеваний у мам, которые из-за загруженности не всегда могут вовремя пройти врачей, формирование активной мотивации к здоровому образу жизни, поддержка репродуктивного здоровья женщин, благополучие женщины как основу благополучия всей семьи. А еще участниц ждали приятные сюрпризы – яркая фотозона, детский уголок и полезный подарок для каждой участницы, а также чай и угощение. Это стало возможным благодаря поддержке женсовета Тоснинского района. Вся жизнь на творческом поприще. В Никольском открыли мемориальную доску заслуженному работнику культуры Российской Федерации и почетному гражданину Тоснинского района Арнольду Михайловичу Векшину. На этом событии побывала и наша съемочная группа.
1: В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Никольское.
0: Фестиваль «Скверфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации

станции в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов, танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые. Конкурс с крутыми призами. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только, с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии, как в ЗАМе. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только, с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии, как

0: движение.
1: Открытие сезона – это не просто спортивное событие, это показатель развития района. Тосненский район делает ставку на спорт, инвестирует в инфраструктуру и создает условия для реальных результатов. В школах Тосненского района спорт развивается комплексно – от школьных спортивных клубов до уроков физкультуры. Ребята осваивают азы техники, участвуют в внутришкольных и районных турнирах, проходят отборы в юношеские составы. Школьные тренеры и учителя физкультуры выстраивают единую вертикаль – от первой тренировки до участия в региональных соревнованиях. Именно здесь формируется резерв будущих звезд большого спорта. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших достижений. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших достижений.

0: этой книге есть доктор, которого зовут Мась-перемась. Ну, вспоминайте, как зовут, знаем совсем по другим книгам, живут книги Анны Хвольсон «Приключения Мурзилки и лесных человечков». И впервые эта книга вышла с цветными иллюстрациями. Конечно, она издавалась 100 лет назад с черно-белыми иллюстрациями. Очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное: «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля» или «Ингерманландия». Очень трудное слово, но такое красивое, необычное, словно пришло из сказки. Кроме русских племен, жили здесь и шведы, и ижоры, финны, и водь, и другие народности. Но вот хочу сказать, что водь считается одним из самых древних. Ижорская сказка, русская, шведская сказка, сказки народов водь. Они очень необычные. Я хочу сказать, что даже это не сказки, а скорее история, пересказанная для самых маленьких читателей. Вот такая красиво иллюстрированная книга у меня в руках. Приходите, читайте, получайте огромное удовольствие.
1: Медицина со школьной скамьи. В Тосненской КМБ продолжаются экскурсии для учеников. Очередная состоялась 19 мая для учащихся 2 класса. Это уже далеко не первые гости-школьники в стенах Тосненской поликлиники. Там регулярно открывают двери для юных жителей, чтобы знакомить их с профессией изнутри. Ребята побывали в отделении лучевой диагностики и узнали, как работают рентген и КТ. В физиотерапии, где увидели, как аппараты помогают лечить без лекарств. В лаборатории заглянули в микроскоп и поняли, откуда берутся результаты анализов. В Музее развития Тосненского здравоохранения прикоснулись к истории местной медицины. Каждая такая встреча – шаг в профориент.
2: В Тосно 15 мая собрались те, кто каждый день дарит заботу тосненской сестры, признание в любви к профессии, которую выбирают сердцем. Средним увеличение – самая важная часть системы здравоохранения, основная нагрузка по уходу за больными, ведь медицинам в самые трудные минуты. Их вклад в неоценим. Праздник, организованный профессиональной ассоциацией специалистов сестринского дела Ленинградской, благодарной профессии со всего региона. С теплыми словами к коллегам и соратникам обратилась и Татьяна Глазкова. Сестринское дело — это призвание, требующее огромной самоотдачи, терпения и душевной щедрости. На сцену поднимались как опытные заслуженные специалисты, чей стаж исчисляется десятилетиями, так и молодые коллеги, не проявить себя с лучшей стороны. В их адрес звучали слова благодарности, им вручали почетные грамоты, письма, нагрудные. Ставила делегации нашей Тосненской клинической межрайонной больницы во главе с исполняющим обязанности главной сестрой Ириной Варфоломеевой. Вместе с гостями со всего 47-го региона они разделили приятновки. Имена земляков прозвучали особенно громко. За высокий профессионализм и преданность делу были в отделении поликлиники. Светлана Кривогуз, старшая медсестра отделения травматологии и ортопедии. Панова, старшая медсестра операционного отделения круглосуточного стационара. И Мария Назарова с больницы. Творческие коллективы из Тосненского района и Санкт-Петербурга дарили свои лучшие номера, видели сотни улыбок и слышали громкие аплодисменты. Этот день еще раз напомнил всем о том, насколько люди, готовые посвятить себя этому призванию, мы можем быть спокойны за будущее нашего здравоохранения. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское телевидение. Тосна.
1: А закерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
3: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосненской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим.
2: Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское телевидение. Тосна.

0: А закерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
1: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосминской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
7: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 89 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 МГц.
3: Хорошая музыка только для вас на радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и

0: без разговоров.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тосно Плюс». Хочется слушать снова и снова.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.

0: быть у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. И главное прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился. Откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Дела важнее слов.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: рукавом.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Актуальное интервью.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О информационном мошенничестве мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Здравствуйте, Максим Витальевич. Я вас благодарю, что вы пришли к нам в студию, чтобы обсудить довольно-таки острые в наши дни вопросы информационного мошенничества. И прокуратура, как известно, фиксирует рост количества преступлений, совершенных с помощью интернета, телекоммуникационных связей и тому подобных технологий. Какие виды киберпреступлений сейчас наиболее распространены у нас на территории Тосненского района?
4: Да, конечно же, с развитием информационных технологий, конечно же, растет и рост числа преступлений, которые совершаются с использованием интернета, мессенджеров или иных средств связи. И на сегодняшний день наиболее актуальные и яркие примеры таких преступлений – это, конечно же, звонки с использованием мессенджеров, это использование фишинговых сайтов, которые подменяют, например, госуслуги или сайты для маркетплейсов и заставляют, например, пользователя вводить личные данные, карты, свои данные, карты, и после этого денежные средства списываются. Но, как и до этого, и на сегодняшний день, конечно же, самое распространенное – это звонки мошенников на телефонные номера граждан и использование их личных персональных данных для снятия денежных средств или оформления каких-либо кредитов. Вот это на сегодняшний день самые такие распространенные способы мошенничества у нас.
3: Технологии идут вперед, как известно, и я думаю, мошенники тоже не спят. Вот как им удается замаскироваться? Возможно, вот вы скажете, становится ли тяжелее раскрывать преступления, связанные с кибермошенничеством?
4: В целом, на сегодняшний день у следственных органов имеется полноценный комплекс мер реагирования, способов раскрытия таких преступлений. Конечно же, мошенники, да, не стоят на месте, вы правильно это отметили, и используют все новые схемы для мошенничества, используют, например, подменные номера телефонов, используют какие-то сим-карты, приобретенные за рубежом. Но вместе с тем, в большинстве случаев с использованием сегодняшних технологий современных это все можно отследить и установить личность лица, например, который осуществлял телефонный звонок, либо личность лица, которому переводились денежные средства на банковский счет, и в последующем использовать эти сведения для раскрытия преступления и возврата денежных средств пострадавшему гражданину.
3: Мошенники, к сожалению, все равно придумывают все новые способы, чтобы выманить личные данные у граждан, и мы можем это наблюдать на примере с пенсионерами. Вот подскажите, пожалуйста, как все-таки распознать мошенника и не стать его жертвой?
4: Ну, в таких случаях мы всегда советуем в первую очередь обратить внимание на то, кто представился, если это звонят из каких-либо органов, например, Следственного комитета, налоговой службы или иных органов государственной власти, то, скорее всего, это будут в 90% случаев мошенники, потому что сами представители и сотрудники не связываются по личным вопросам, по каким-то вопросам, касающимся их деятельности на личный телефон граждан. Обычно это все происходит через, например, госуслуги, либо через направление официального уведомления, либо иных документов. И если вам звонят какие-то представители органов власти, то это уже будет первым звоночком, на который стоит обратить внимание, положить сразу же трубку и посмотреть на госуслугах, например, если это какая-то задолженность по налоговым выплатам, то обратиться в налоговую официально, запрос, посмотреть, есть ли у вас налоговые задолженности. Если это, например, взлом банковского счета или какие-либо связанные вещи с открытием кредита, то через на сегодняшний день госуслуги можно запросить и кредитную историю посмотреть и обратиться непосредственно в банк самостоятельно, лично за разъяснением, но ни в коем случае не продолжать разговор с таким лицом, сразу же моментально класть трубку. И зачастую еще иногда мошенники используют информацию о близких родственниках, например, о пострадавших детях, либо внуках, которые попали, например, в серьезное ДТП, и необходимо срочно перевести денежные средства, чтобы помочь им. В таких ситуациях, конечно же, тоже нужно положить трубку, выдохнуть, набрать своего родственника, о котором идет речь, узнать у него информацию. Если он не берет трубки, то позвонить каким-то его тоже друзьям или еще кому-то. Но ни в коем случае, когда речь заходит в разговоре с мошенником о предоставлении номеров карт, паролей с госуслуг, либо каких-то смс-кодов, которые приходят вам на телефон, ни в коем случае не озвучивать, сразу класть трубку, потому что именно эти способы и используются для получения доступа к госуслугам или иным личным кабинетам.
3: Учитывая современную сегодняшнюю непростую политическую ситуацию, особую обеспокоенность вызывает безопасность детей, подростков в киберсреде. С какими основными сложностями они могут столкнуться и какую роль прокуратура играет в защите прав несовершеннолетних в информационном пространстве?
4: В данном случае, конечно же, основная проблема таких преступлений и совершения несовершеннолетними каких-либо действий под влиянием мошенничества, это, конечно же, психология или желание несовершеннолетнего получить денежные средства каким-либо быстрым путем, потому что мошенники зачастую начинают общаться и предлагают, подзаработать, легко какие-то денежные средства получить быстро, ничего делать не нужно, у тебя будут свободные деньги, ты сможешь, например, приобрести себе то, что давно хотел. И, конечно же, ребенок, понимая, что на сегодняшний день он не может куда-нибудь официально трудоустроиться на полный рабочий день, получить нужную сумму, соглашается, и в последующем, конечно же, мошенники используют это и используют вообще, в принципе, несовершеннолетних для совершения каких-либо, может быть, террористических преступлений, террористической направленности преступлений, те же, например, поджоги электротрансформаторных подстанций, либо использование их для поджогов военкоматов или иных каких-то связанных с этим вещей. И, в принципе, главное для несовершеннолетнего и для родителей это провести профилактическую беседу и проводить ее на постоянной основе, потому что никто не знает, когда мошенник сможет написать, когда он сможет как-то повлиять. Это нужно просто проговаривать, это нужно разъяснять и создать настолько доверительные отношения с ребенком, что в случае чего он незамедлительно сообщит, расскажет, и это не приведет к каким-либо последствиям, потому что, например, совершение преступлений террористической направленности, за них несовершеннолетние уже могут нести уголовную ответственность. В связи с чем, конечно же, органы прокуратуры совместно с Комитетом образования Тосненского района, образовательными организациями на постоянной основе проводят профилактические беседы, лекции, и всегда, даже если лекция не касается темы преступления в сфере информационных технологий, мы все равно делаем на этом акцент, все равно останавливаемся, и хотя бы 5 минут времени этому уделяем, потому что можно сказать, что несовершеннолетний на сегодняшний день самая незащищенная категория, которая под влиянием мошенников может попасть чаще, чем остальные.
3: Подскажите, пожалуйста, а как прокуратура взаимодействует с IT-специалистами, операторами банков, чтобы предотвратить и как можно быстрее раскрыть преступления в этой сфере?
4: Конечно же, в рамках расследования уголовного дела следственные органы при поступлении информации о совершении мошеннических действий в обязательном порядке запрашивают сведения о принадлежности банковских счетов, номеру телефона, и в последующем получают сведения о лице, на чье имя оформляются в банковских организациях счета, карты. Этот запрос делается комплексно по всем организациям, организациям банковским. И когда денежные средства непосредственно поступают, это видно по выпискам из банков. И мы можем уже непосредственно отследить движение денежных средств и можем установить как раз личность

0: дел и привлечение виновных лиц к ответственности. Кроме того, с операторами связи мы также взаимодействуем, также устанавливаем по номерам телефонов, с которых звонят, на которые денежные средства переводят, личности лиц, которые приобретали сим-карты, либо личности лиц, которые звонили с этих указанных номеров. И в последующем этот весь материал становится основой для направления дела в суд и привлечения виновных лиц к ответственности.
1: И чтобы вы под конец нашей беседы посоветовали жителям нашего района, чтобы защитить себя от кибермошенников. И давайте еще раз напомним основные правила, скажем так, цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой вот этих преступников.
0: В первую очередь, это, конечно же, усилить безопасность. Например, поставить двухфакторную аутентификацию на госуслугах, чтобы приходило смс-сообщение или, например, письмо на адрес электронной почты. В то же время поменять, если это очень простые пароли какие-то, содержащие, например, порядок цифр от 1 до 9, или вообще не содержащие какие-то иные символы, поменять все эти пароли, чтобы не смогли злоумышленники получить доступ к личным кабинетам и к непосредственно госуслугам. И самое главное, это, конечно же, не поддаваться никакому влиянию со стороны мошенников. Даже если вы будете понимать, что ситуация может быть как-то с вами связана, действительно, ну, например, там вы забыли заплатить налог и боитесь, что будут какие-то сейчас санкции, может быть, сейчас я решу по телефону этот вопрос, переведя денежные средства. Это просто станет больше запуском для каких-то иных действий со стороны мошенников, потому что смогут потом в дальнейшем позвонить, начать угрожать уголовной ответственностью, начать угрожать иными какими-то факторами и заставят вообще в принципе перевести все денежные средства, которые у вас имеются в наличии, на их счета. И в таком плане главное просто не доверять, класть трубку и всегда обращать внимание на то, с какой целью вам звонят, не брать с незнакомых номеров. И самое главное, это, конечно же, пытаться и оставаться всегда холодным, когда общаешься с мошенниками, не поддаваться ни на какие способы раскрыть личные данные, либо предоставить какие-то сведения.
1: Максим Витальевич, спасибо, что вы обозначили основные пункты, благодаря которым, будем надеяться, в нашем районе и вообще по всей стране будет как можно меньше жертв киберпреступников. А я напомню, об информационном мошенничестве мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Тосно Плюс 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс — это радио, которое слушает.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком кратко, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

0: УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. На 84-м внеочередном заседании Законодательного собрания в первом и третьем чтениях приняты изменения в Социальный кодекс Ленинградской области, предложенные депутатами Татьяной Бездетко, Людмилой Типтиной и Мариной Левченко. Поправки уточнят норму, касающуюся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, приведя ее в соответствие с изменениями федерального законодательства. Речь идет об изменениях в статью 2.13 Соцкодекса, которыми предусмотрено сохранение права на ежемесячное пособие за многодетной семьей с детьми до 17 лет, если доход в последнем месяце периода, на который назначено пособие, либо в течение следующих трех месяцев превышает величину регионального

прожиточного минимума на душу населения, но не более чем на 10%. В этом случае ежемесячное пособие назначается и выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением указанного пособия. Действие нормы будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Таким образом, приводя областной закон в соответствии с федеральными нормами, депутаты области выступили за смягчение условий для многодетных семей по получению указанного пособия. Как отметила Татьяна Бездетко, к парламентариям на личных приемах уже не раз обращались многодетные семьи, которые не могли оформить пособие из-за совсем незначительного и однократного превышения по доходам. Теперь этого удастся избежать. Во Всеволожске на площадке Дома НКО Всеволожского района Ленинградской области в Доброцентре состоялось выездное заседание Совета представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской области. Участники обсудили механизмы грантовой поддержки, перспективы изменения областного законодательства и льготы для социально ориентированных НКО. Открывая мероприятие, депутат областного парламента, ответственный секретарь Совета Ольга Ковальчук акцентировала внимание на работе современных некоммерческих организаций с молодежной аудиторией. НКО сегодня в центре внимания, особенно те организации, которые работают с молодежью. Наша общая задача, используя все возможные средства, опыт ветеранов и наставников, работать с подрастающим поколением, выводить их на нужные рубежи. Информационная война, идущая в современном пространстве, направлена и на старшее поколение, и на молодежь. И мы рассчитываем, что ваши организации, чьи подходы строятся на человеческих отношениях, дадут свой результат. Приветствуя участников заседания на Всеволожской земле, глава района Лира Бурак отметила: «НКО – это самый активный мостик между властью и жителями. Вы решаете огромный спектр вопросов. Помогаете ветеранам, многодетным, семьям участников СВО, детям-сиротам. Заботитесь об экологии. Во Всеволожском районе зарегистрировано 613 некоммерческих организаций. Если в 2024 году мы закладывали на их поддержку 25 миллионов рублей, то в 2025 уже 32 миллиона, а на 2026 год запланировано 37 миллионов. В этом году грантовую поддержку получат 43 организации. Самое главное в вашей работе – нестандартные подходы, умение сопереживать и решать вопросы быстрее, чем это может сделать бюрократическая машина. За каждым рублем гранта стоит реальная помощь людям. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию и за то, что в непростое время вы помогаете тем, кто нуждается». О деятельности автономной некоммерческой организации «Дом НКО» Всеволожского района рассказала член Совета, председатель Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» Елена Фролова. Она поделилась итогами работы площадки, на которой проходило заседание. Главным из представленных Еленой Ивановной проектов стал домашний МФЦ для ветеранов. Его цель – проактивное выявление ветеранов, нуждающихся в помощи. Сотрудники сами обзванивали ветеранов Великой Отечественной войны, выходили навстречу и доводили решение каждой проблемы до конечного результата. Кроме того, в рамках проекта прошли мероприятия по правовому просвещению. Ветеранам и пенсионерам разъясняли новые меры соцподдержки. Как отметила Елена Фролова, даже те, кто давно оформил все выплаты, часто не знают о новых возможностях, и такие встречи пользуются большим спросом. Отдельный цикл мероприятий был направлен на профилактику возрастного одиночества. Третьим вопросом участники рассмотрели внесение изменений в областной закон от 29 июня 2012 года номер 52 о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области. Докладчиком выступил пресс-секретарь молодежного парламента Ленобласти Игнат Норкин, который предложил добавить в упомянутый закон возможность автоматического продления аренды помещений путем простого уведомления властей, чтобы защитить НКО от внезапного выселения из муниципальных помещений. Это позволит организациям спокойно работать над долгосрочными социальными проектами, а не бояться, что завтра их попросят

освободить кабинет. Предложение было единогласно поддержано членами Совета. Обе инициативы, прозвучавшие в ходе заседания, будут направлены в профильные постоянные комиссии Законодательного собрания Ленобласти для дальнейшей проработки. По окончании официальной части для членов Совета провели экскурсию по дому НКО Всеволожского района, а также познакомили с инфраструктурой Центра зимних видов спорта города Всеволожска. Депутаты Законодательного собрания 47-го региона на заседании приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы. Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трех чтениях по рекомендации профильной комиссии по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу. Документ внесли депутаты ЗАГС Собрания Ленобласти Сергей Бибенин, Саят Алиев и Дмитрий Рытов. Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года, номер 24. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года. Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода дает гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки. Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи. Вы слушали новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тоснинском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие, искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Никольская.
5: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России. Однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. А Закерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
6: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосинской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим об азокерите, или, как его иначе называют, горном воске. Не стоит путать его с обычным парафином. Азокерит – это лечебный материал, который подарила нам природа. Азокерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азокерит? Он дает нам следующие эффекты. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно или через день. И главное – дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азокерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать ожог ткани. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азокерит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм – это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы, тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азакерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
4: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
3: Не знаете, где послушать песню? Нет настроения или не найти источник вдохновения? Мы тебе поможем. Радио «Тосно Плюс». Подключайся к нам.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
7: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

пойму, какого цвета были те глаза. А пока играет ветер и гремит гроза,

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. На 84-м внеочередном заседании Законодательного собрания в первом и третьем чтениях приняты изменения в Социальный кодекс Ленинградской области, предложенные депутатами Татьяной Бездетко, Людмилой Типтиной и Мариной Левченко. Поправки уточнят норму, касающуюся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, приведя ее в соответствие с изменениями федерального законодательства. Речь идет об изменениях в статью 2.13 Соцкодекса, которыми предусмотрено сохранение права на ежемесячное пособие за многодетной семьей с детьми до 17 лет, если доход в последнем месяце периода, на который назначено пособие, либо в течение следующих трех месяцев, превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, но не более чем на 10%. В этом случае ежемесячное пособие назначается и выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением указанного пособия. Действие нормы будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Таким образом, приводя областной закон в соответствии с федеральными нормами, депутаты области выступили за смягчение условий для многодетных семей по получению указанного пособия. Как отметила Татьяна Бездетко, к парламентариям на личных приемах уже не раз обращались многодетные семьи, которые не могли оформить пособие из-за совсем незначительного и однократного превышения по доходам. Теперь этого удастся избежать. Во Всеволожске на площадке Дома НКО Всеволожского района Ленинградской области в Доброцентре состоялось выездное заседание Совета представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской области. Участники обсудили механизмы грантовой поддержки, перспективы изменения областного законодательства и льготы для социально ориентированных НКО. Открывая мероприятие, депутат областного парламента, ответственный секретарь Совета Ольга Ковальчук акцентировала внимание на работе современных некоммерческих организаций с молодежной аудиторией. НКО сегодня в центре внимания, особенно те организации, которые работают с молодежью. Наша общая задача, используя все возможные средства, опыт ветеранов и наставников, работать с подрастающим поколением, выводить их на нужные рубежи. Информационная война, идущая в современном пространстве, направлена и на старшее поколение, и на молодежь. И мы рассчитываем, что ваши организации, чьи подходы строятся на человеческих отношениях, дадут свой результат. Приветствуя участников заседания на Всеволожской земле, глава района Лира Бурак отметила: «НКО – это самый активный мостик между властью и жителями. Вы решаете огромный спектр вопросов. Помогаете ветеранам, многодетным, семьям участников СВО, детям-сиротам. Заботитесь об экологии. Во Всеволожском районе зарегистрировано 613 некоммерческих организаций. Если в 2024 году мы закладывали на их поддержку 25 миллионов рублей, то в 2025 уже 32 миллиона, а на 2026 год запланировано 37 миллионов. В этом году грантовую поддержку получат 43 организации. Самое главное в вашей работе – нестандартные подходы, умение сопереживать и решать вопросы быстрее, чем это может сделать бюрократическая машина. За каждым рублем гранта стоит реальная помощь людям. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию и за то, что в непростое время вы помогаете тем, кто нуждается». О деятельности автономной некоммерческой организации «Дом НКО» Всеволожского района рассказала член Совета, председатель Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» Елена Фролова. Она поделилась итогами работы площадки, на которой проходило заседание. Главным из представленных Еленой Ивановной проектов стал домашний МФЦ для ветеранов. Его цель – проактивное выявление ветеранов, нуждающихся в помощи. Сотрудники сами обзванивали ветеранов Великой Отечественной войны, выходили навстречу и доводили решение каждой проблемы до конечного результата. Кроме того, в рамках проекта прошли мероприятия по правовому просвещению. Ветеранам и пенсионерам разъясняли новые меры соцподдержки. Как отметила Елена Фролова, даже те, кто давно оформил все выплаты, часто не знают о новых возможностях, и такие встречи пользуются большим спросом. Отдельный цикл мероприятий был направлен на профилактику возрастного одиночества. Третьим вопросом участники рассмотрели внесение изменений в областной закон от 29 июня 2012 года номер 52 о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области. Докладчиком выступил пресс-секретарь молодежного парламента Ленобласти Игнат Норкин, который предложил добавить в упомянутый закон возможность автоматического продления аренды помещений путем простого уведомления властей, чтобы защитить НКО от внезапного выселения из муниципальных помещений. Это позволит организациям спокойно работать над долгосрочными социальными проектами, а не бояться, что завтра их попросят освободить кабинет. Предложение было единогласно поддержано членами Совета. Обе инициативы, прозвучавшие в ходе заседания, будут направлены в профильные постоянные комиссии Законодательного собрания Ленобласти для дальнейшей проработки. По окончании официальной части для членов Совета провели экскурсию по дому НКО Всеволожского района, а также познакомили с инфраструктурой Центра зимних видов спорта города Всеволожска. Депутаты Законодательного собрания 47-го региона на заседании приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы. Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трех чтениях по рекомендации профильной комиссии по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу. Документ внесли депутаты ЗАГС Собрания Ленобласти Сергей Бибенин, Саят Алиев и Дмитрий Рытов. Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года, номер 24. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года. Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода дает гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки. Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи. Вы слушали новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.

0: 9 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
5: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: студии Мария Гуфранова. Здравствуйте. 75 человек эвакуированы из села Троицкое в Ингушетии. Из-за ливней в Сунжинском районе республики начался паводок. За ситуацией следит наш корреспондент Чермен Лубиев. Чермен, где сейчас наиболее тяжелое положение?
1: Телеканал «Туснинское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тосненское телевидение». В студии для вас работает Мария Алексеева. Это наша история, которую мы не забудем. Тосненский район чтит традиции славянской письменности и культуры. Обо всем подробнее в следующем сюжете.
1: Состоялось торжественное мероприятие подностальных великих просветителей, создателей и для многих языков. В зале собрались представители общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко на сохранять его чистоту. Особое внимание было знали и гордились своим наследием. Праздник подготовила Надежда Хусточка из славянской письменности, культуре и русскому слову. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Святая Русь, а юные артисты — фольклорное строение. О традициях русского женского костюма в интеракт ее факты позволили каждому почувствовать связь времен, напомнив о роли православной веры, как Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» культурной памяти. В программе были представлены праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родилов Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское.
0: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. Бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Вы также можете проголосовать и самостоятельно на сайте через портал госуслуги по ссылке на экране.
2: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
3: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
2: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
4: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России, однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства.

0: украинское телевидение «Никольское».
1: Фестиваль «Сквирфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов, танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые, конкурс с крутыми призами. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии, как взрослых благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии,

0: В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» первое место у Груздовой Елены Юрьевны из Тельмановской школы. Номинация «Классный руководитель 5-11 классов» Андреева Любовь Васильевна, гимназия номер 2 города Тосно. Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем победителям дальнейших успехов на региональном этапе конкурса. Жизнь участвует в турнирах и делают первые шаги к большим достижениям.
1: На обновленном стадионе в городе Тосно стартовали домашние матчи. Трибуны готовы, покрытие приведено в идеальное состояние. И свою игру здесь начал футбольный клуб «Атлант Тосно». Открытие сезона – это не просто спортивное событие, это показатель развития района. Тосненский район делает ставку на спорт, инвестирует в инфраструктуру и создает условия для реальных результатов. В школах Тосненского района спорт развивается комплексно. От школьных спортивных клубов до уроков физкультуры. Ребята осваивают азы техники, участвуют в внутришкольных и районных турнирах, проходят отборы в юношеские составы. Школьные тренеры и учителя физкультуры выстраивают единую вертикаль от первой тренировки до участия в региональных соревнованиях. Именно здесь формируется резерв будущих звезд большого спорта. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших достижений. Медиа Тосно продолжает рассказывать о спортивной жизни Тосненского района. Мы верим в наших ребят и гордимся развитием спорта в нашем районе.
0: А сейчас нашу передачу продолжит новый выпуск рубрики «Почитайка».

Здравствуйте! Сегодня я хочу вашему вниманию представить две книги, которые нам подарили во Всемирный день книгодарения. Эти книги уникальны. Одна из них – это просто удивительная книга. Чем же она такая интересная и удивительная? Дело в том, что эту книгу читали даже не наши прабабушки, а наши прапрабабушки и прапрадедушки, потому что вышла она впервые в 1889 году. И написала ее популярнейшая русская детская писательница Анна Хвольсон. А вот иллюстрации к этой книге нарисовал английский художник Пальмер Кокс более 100 лет тому назад. И этой книгой зачитывались до дыр, передавали из поколения в поколение. И она дошла, конечно, и до наших дней. О чем же она рассказывает? Чем она будет интересна нашим читателям? Дело в том, что главные герои этой книги – маленькие человечки, эльфы. Но мы знаем названия и имена этих человечков совсем по другим произведениям. Главный герой приключения Анны Хвольсон, приключения Мурзилки, это Мурзилка. Откуда мы знаем? Конечно же, это наш любимый детский журнал «Мурзилка», где главный герой также маленький человечек. А еще в этой книге есть Знайка. Откуда мы знаем Знайку? Конечно же, из произведения Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А также в этой книге есть доктор, которого зовут Мась-перемась. Ну, вспоминайте, как зовут доктора в книге «Приключения Незнайки». Немножко по-другому. Доктор Пилюлькин. Вот такие необычные герои, которых мы знаем совсем по-другому.

книгам живут книги Анны Хвольсон «Приключения Мурзилки и лесных человечков». И впервые эта книга вышла с цветными иллюстрациями. Конечно, она издавалась 100 лет назад с черно-белыми иллюстрациями. А сейчас мы можем рассматривать этих человечков в цветном варианте. И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное: «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована, и если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку, и узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля». И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное: «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована, и если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку, и узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля».

0: Дави.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Актуальное интервью.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О информационном мошенничестве мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Здравствуйте, Максим Витальевич. Я вас благодарю, что вы пришли к нам в студию, чтобы обсудить довольно-таки острые в наши дни вопросы информационного мошенничества. И прокуратура, как известно, фиксирует рост количества преступлений, совершенных с помощью интернета, телекоммуникационных связей и тому подобных технологий. Какие виды киберпреступлений сейчас наиболее распространены у нас на территории Тосненского района?
4: Да, конечно же, с развитием информационных технологий, конечно же, растет и рост числа преступлений, которые совершаются с использованием интернета, мессенджеров или иных средств связи. И на сегодняшний день наиболее актуальные и яркие примеры таких преступлений – это, конечно же, звонки с использованием мессенджеров, это использование фишинговых сайтов, которые подменяют, например, госуслуги или сайты для маркетплейсов и заставляют, например, пользователя вводить личные данные, карты, свои данные, карты, и после этого денежные средства списываются. Но, как и до этого, и на сегодняшний день, конечно же, самое распространенное – это звонки мошенников на телефонные номера граждан и использование их личных персональных данных для снятия денежных средств или оформления каких-либо кредитов. Вот это на сегодняшний день самые такие распространенные способы мошенничества у нас.
3: Технологии идут вперед, как известно, и я думаю, мошенники тоже не спят. Вот как им удается замаскироваться? Возможно, вот вы скажете, становится ли тяжелее раскрывать преступления, связанные с кибермошенничеством?
4: В целом, на сегодняшний день у следственных органов имеется полноценный комплекс мер реагирования, способов раскрытия таких преступлений. Конечно же, мошенники, да, не стоят на месте, вы правильно это отметили, и используют все новые схемы для мошенничества. Используют, например, подменные номера телефонов, используют какие-то сим-карты, приобретенные за рубежом. Но вместе с тем, в большинстве случаев с использованием сегодняшних технологий современных это все можно отследить и установить личность лица, например, который осуществлял телефонный звонок, либо личность лица, которому переводились денежные средства на банк.

0: счет и в последующем использовать эти сведения для раскрытия преступления и возврата денежных средств пострадавшему гражданину.
1: Мошенники, к сожалению, все равно придумывают все новые способы, чтобы выманить личные данные у граждан, и мы можем это наблюдать на примере с пенсионерами. Вот подскажите, пожалуйста, как все-таки распознать мошенника и не стать его жертвой?
0: Ну, в таких случаях мы всегда советуем в первую очередь обратить внимание на то, кто представился, если это звонят из каких-либо органов, например, Следственного комитета, налоговой службы или иных органов государственной власти, то, скорее всего, это будут в 90% случаев мошенники, потому что сами представители и сотрудники не связываются по личным вопросам, по каким-то вопросам, касающимся их деятельности, на личный телефон граждан. Обычно это все происходит через, например, госуслуги, либо через направление официального уведомления, либо иных документов. И если вам звонят какие-то представители органов власти, то это уже будет первым звоночком, на который стоит обратить внимание, положить сразу же трубку и посмотреть на госуслугах. Например, если это какая-то задолженность по налоговым выплатам, то обратиться в налоговую официально, запрос, посмотреть, есть ли у вас налоговые задолженности. Если это, например, взлом банковского счета или какие-либо связанные вещи с открытием кредита, то через на сегодняшний день госуслуги можно запросить и кредитную историю посмотреть и обратиться непосредственно в банк самостоятельно, лично за разъяснением, но ни в коем случае не продолжать разговор с таким лицом, сразу же моментально класть трубку. И зачастую еще иногда мошенники используют информацию о близких родственниках, например, о пострадавших детях, либо внуках, которые попали, например, в серьезное ДТП, и необходимо срочно перевести денежные средства, чтобы помочь им. В таких ситуациях, конечно же, тоже нужно положить трубку, выдохнуть, набрать своего родственника, о котором идет речь, узнать у него информацию. Если он не берет трубки, то позвонить каким-то его тоже друзьям или еще кому-то. Но ни в коем случае, когда речь заходит в разговоре с мошенником о предоставлении номеров карт, паролей с госуслуг, либо каких-то смс-кодов, которые приходят вам на телефон, ни в коем случае не озвучивать, сразу класть трубку, потому что именно эти способы и используются для получения доступа к госуслугам или иным личным кабинетам.
1: Учитывая современную, сегодняшнюю непростую политическую ситуацию, особую обеспокоенность вызывает безопасность детей, подростков в киберсреде. С какими основными сложностями они могут столкнуться и какую роль прокуратура играет в защите прав несовершеннолетних в информационном пространстве?
0: В данном случае, конечно же, основная проблема таких преступлений и совершения несовершеннолетними каких-либо действий под влиянием мошенничества, это, конечно же, психология или желание несовершеннолетнего получить денежные средства каким-либо быстрым путем, потому что мошенники зачастую начинают общаться и предлагают, подзаработать, легко какие-то денежные средства получить быстро, ничего делать не нужно, у тебя будут свободные деньги, ты сможешь, например, приобрести себе то, что давно хотел. И, конечно же, ребенок, понимая, что на сегодняшний день он не может куда-нибудь официально трудоустроиться на полный рабочий день, получить нужную сумму, соглашается, и в последующем, конечно же, мошенники используют это и используют вообще, в принципе, несовершеннолетних для совершения каких-либо, может быть, террористических преступлений, террористической направленности преступлений, те же, например, поджоги электротрансформаторных подстанций, либо использование их для поджогов военкоматов или иных каких-то связанных с этим вещей. И, в принципе, главное для несовершеннолетнего и для родителей – это провести профилактическую беседу и проводить ее на постоянной основе, потому что никто не знает, когда мошенник сможет написать, когда он сможет как-то повлиять. Это нужно

0: Ну, просто проговаривать, это нужно разъяснять и создать настолько доверительные отношения с ребенком, что в случае чего он незамедлительно сообщит, расскажет, и это не приведет к каким-либо последствиям, потому что, например, совершение преступлений террористической направленности, за них несовершеннолетние уже могут нести уголовную ответственность. В связи с чем, конечно же, органы прокуратуры совместно с Комитетом образования Тосненского района, образовательными организациями на постоянной основе проводят профилактические беседы, лекции. И всегда, даже если лекция не касается темы преступления в сфере информационных технологий, мы все равно делаем на этом акцент, все равно останавливаемся и хотя бы 5 минут времени – этому уделяем, потому что можно сказать, что несовершеннолетние на сегодняшний день самая незащищенная категория, которая под влиянием мошенников может попасть чаще, чем остальные.
1: Подскажите, пожалуйста, а как прокуратура взаимодействует с IT-специалистами, операторами банков, чтобы предотвратить и как можно быстрее раскрыть преступления в этой сфере?
0: Конечно же, в рамках расследования уголовного дела следственные органы при поступлении информации о совершении мошеннических действий в обязательном порядке запрашивают сведения о принадлежности банковских счетов, номеру телефона, и в последующем получают сведения о лице, на чье имя оформляются банковских организациях счета, карты. Этот запрос делается комплексно по всем организациям банковским, и когда денежные средства непосредственно поступают, это видно по выпискам из банков, и мы можем уже непосредственно отследить движение денежных средств и можем установить как раз личность, кому эти денежные средства переводились, и в последующем использовать эту информацию для раскрытия и расследования непосредственно уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности. Кроме того, с операторами связи мы также взаимодействуем, также устанавливаем по номерам телефонов, с которых звонят, на которые денежные средства переводят, личности лиц, которые приобретали сим-карты, либо личности лиц, которые звонили с этих указанных номеров. И в последующем этот весь материал становится основой для направления дела в суд и привлечения виновных лиц к ответственности.
1: И что бы вы под конец нашей беседы посоветовали жителям нашего района, чтобы защитить себя от кибермошенников? И давайте еще раз напомним основные правила, скажем так, цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой вот этих преступников.
0: В первую очередь, это, конечно же, усилить безопасность. Например, поставить двухфакторную аутентификацию на госуслугах, чтобы приходило смс-сообщение или, например, письмо на адрес электронной почты. Тоже

0: Самое главное, это, конечно же, не поддаваться никакому влиянию со стороны мошенников. Даже если вы будете понимать, что ситуация может быть как-то с вами связана, действительно, ну, например, там вы забыли заплатить налог и боитесь, что будут какие-то сейчас санкции, может быть, сейчас я решу по телефону этот вопрос, переведя денежные средства. Это просто станет больше запуском для каких-то иных действий со стороны мошенников, потому что смогут потом в дальнейшем позвонить, начать угрожать уголовной ответственностью, начать угрожать иными какими-то факторами и заставят вообще в принципе перевести все денежные средства, которые у вас имеются в наличии, на их счета. И в таком плане главное просто не доверять, класть трубку и всегда обращать внимание на то, с какой целью вам звонят, не брать с незнакомых номеров. И самое главное, это, конечно же, пытаться и оставаться всегда холодным, когда общаешься с мошенниками, не поддаваться ни на какие способы раскрыть личные данные, либо предоставить какие-то сведения.
1: Максим Витальевич, спасибо, что вы обозначили основные пункты, благодаря которым, будем надеяться, в нашем районе и вообще по всей стране будет как можно меньше жертв киберпреступников. А я напомню, об информационном мошенничестве мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
7: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.
8: Радио «Тосно Плюс»
7: 70,79 УКВ.
0: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
9: Запомните. Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
10: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
11: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
12: И еще правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
13: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
7: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.
14: Время обеда никто не отнимет. Радио «Тосно Плюс». Слушай и отдыхай.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. На 84-м внеочередном заседании Законодательного собрания в первом и третьем чтениях принято изменение в Социальный кодекс Ленинградской области, предложенные депутатами Татьяной Бездетко, Людмилой Тептиной и Мариной Левченко. Поправки уточнят норму, касающуюся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, приведя ее в соответствие с изменениями федерального законодательства. Речь идет об изменениях в статью 2.13 Соцкодекса, которыми предусмотрено сохранение права на ежемесячное пособие за многодетной семьей с детьми до 17 лет, если доход в последнем месяце периода, на который назначено пособие, либо в течение следующих 3 месяцев, превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, но не более чем на 10%. В этом случае ежемесячное пособие назначается и выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением указанного пособия. Действие нормы будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Таким образом, приводя областной закон в соответствии с федеральными нормами, депутаты области выступили за смягчение условий для многодетных семей по получению указанного пособия. Как отметила Татьяна Бездетко, к парламентариям на личных приемах уже не раз обращались многодетные семьи, которые не могли оформить пособие из-за совсем незначительного и однократного превышения по доходам. Теперь этого удастся избежать. Во Всеволожске на площадке Дома НКО Всеволожского района Ленинградской области в Доброцентре состоялось выездное заседание Совета представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской области. Участники обсудили механизмы грантовой поддержки, перспективы изменения областного законодательства и льготы для социально ориентированных НКО. Открывая мероприятие, депутат областного парламента, ответственный секретарь Совета Ольга Ковальчук акцентировала внимание на работе современных некоммерческих организаций с молодежной аудиторией. НКО сегодня в центре внимания, особенно те организации, которые работают с молодежью. Наша общая задача, используя все возможные средства, опыт ветеранов и наставников, работать с подрастающим поколением, выводить их на нужные рубежи. Информационная война, идущая в современном пространстве, направлена и на старшее поколение, и на молодежь. И мы рассчитываем, что ваши организации, чьи подходы строятся на человеческих отношениях, дадут свой результат. Приветствуя участников заседания на Всеволожской земле, глава района Лира Бурак отметила: «НКО – это самый активный мостик между властью и жителями. Вы решаете огромный спектр вопросов. Помогаете ветеранам, многодетным, семьям участников СВО, детям-сиротам. Заботитесь об экологии. Во Всеволожском районе зарегистрировано 613 некоммерческих организаций. Если в 2024 году мы закладывали на их поддержку 25 миллионов рублей, то в 2025 уже 32 миллиона, а на 2026 год запланировано 37 миллионов. В этом году грантовую поддержку получат 43 организации. Самое главное в вашей работе – нестандартные подходы, умение сопереживать и решать вопросы быстрее, чем это может сделать бюрократическая машина. За каждым рублем гранта стоит реальная помощь людям. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию и за то, что в непростое время вы помогаете тем, кто нуждается». О деятельности автономной некоммерческой организации «Дом НКО Всеволожского района» рассказала член Совета, председатель Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» Елена Фролова. Она поделилась итогами работы площадки, на которой проходило заседание. Главным из представленных Еленой Ивановной проектов стал домашний МФЦ для ветеранов. Его цель – проактивное выявление ветеранов, нуждающихся в помощи. Сотрудники сами обзванивали ветеранов Великой Отечественной войны, выходили навстречу и доводили решение каждой проблемы до конечного результата. Кроме того, в рамках проекта прошли мероприятия по правовому просвещению. Ветеранам и пенсионерам разъясняли новые меры соцподдержки. Как отметила Елена Фролова, даже те, кто давно оформил все выплаты, часто не знают о новых возможностях, и такие встречи пользуются большим спросом. Отдельный цикл мероприятий был направлен на профилактику возрастного одиночества. Третьим вопросом участники рассмотрели внесение изменений в областной закон от 29 июня 2012 года номер 52 о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области. Докладчиком выступил пресс-секретарь молодежного парламента Ленобласти Игнат Норкин, который предложил добавить в упомянутый закон возможность автоматического продления аренды помещений путем простого уведомления властей, чтобы защитить НКО от внезапного выселения из муниципальных помещений. Это позволит организациям спокойно работать над долгосрочными социальными проектами, а не бояться, что завтра их попросят освободить кабинет. Предложение было единогласно поддержано членами Совета. Обе инициативы, прозвучавшие в ходе заседания, будут направлены в профильные постоянные комиссии Законодательного собрания Ленобласти для дальнейшей проработки. По окончании официальной части для членов Совета провели экскурсию по дому НКО Всеволожского района, а также познакомили с инфраструктурой Центра зимних видов спорта города Всеволожска. Депутаты Законодательного собрания 47-го региона на заседании приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы. Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трех чтениях по рекомендации профильной комиссии по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу. Документ внесли депутаты ЗАГС Собрания Ленобласти Сергей Бибенин, Саят Алиев и Дмитрий Рытов. Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года, номер 24. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года. Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода дает гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки. Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи. Вы слушали новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.

0: главы.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тост на плюс». Скажи хорошему настроению «да».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.

0: Старше 12 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тоснинском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосна. В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Никольская.
0: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России. Однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. А Закерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
2: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосинской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим об азокерите, или как его иначе называют, горном воске. Не стоит путать его с обычным парафином. Азокерит – это лечебный материал, который подарила нам природа. Азокерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азокерит? Он дает нам следующий эффект. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно или через день. И главное – дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азокерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать ожог ткани. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азокерит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм – это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы. Тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азакерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
3: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

Девушка нынешним летом обижала тебя, не любя. Пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 89 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: На плюс 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. На 84-м внеочередном заседании Законодательного собрания в первом и третьем чтениях принято изменение в Социальный кодекс Ленинградской области, предложенные депутатами Татьяной Бездетко, Людмилой Тептиной и Мариной Левченко. Поправки уточнят норму, касающуюся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, приведя ее в соответствие с изменениями федерального законодательства. Речь идет об изменениях в статью 2.13 Соцкодекса, которыми предусмотрено сохранение права на ежемесячное пособие за многодетной семьей с детьми до 17 лет, если доход в последнем месяце периода, на который назначено пособие, либо в течение следующих трех месяцев, превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, но не более чем на 10%. В этом случае ежемесячное пособие назначается и выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением указанного пособия. Действие нормы будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Таким образом, приводя областной закон в соответствии с федеральными нормами, депутаты области выступили за смягчение условий для многодетных семей по получению указанного пособия. Как отметила Татьяна Бездетко, к парламентариям на личных приемах уже не раз обращались многодетные семьи, которые не могли оформить пособие из-за совсем незначительного и однократного превышения по доходам. Теперь этого удастся избежать. Во Всеволожске на площадке Дома НКО Всеволожского района Ленинградской области в Доброцентре состоялось выездное заседание Совета представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской области. Участники обсудили механизмы грантовой поддержки, перспективы изменения областного законодательства и льготы для социально ориентированных НКО. Открывая мероприятие, депутат областного парламента, ответственный секретарь Совета Ольга Ковальчук акцентировала внимание на работе современных некоммерческих организаций с молодежной аудиторией. НКО сегодня в центре внимания, особенно те организации, которые работают с молодежью. Наша общая задача, используя все возможные средства, опыт ветеранов и наставников, работать с подрастающим поколением, выводить их на нужные рубежи. Информационная война, идущая в современном пространстве, направлена и на старшее поколение, и на молодежь. И мы рассчитываем, что ваши организации, чьи подходы строятся на человеческих отношениях, дадут свой результат. Приветствуя участников заседания на Всеволожской земле, глава района Лира Бурак отметила: «НКО – это самый активный мостик между властью и жителями. Вы решаете огромный спектр вопросов. Помогаете ветеранам, многодетным, семьям участников СВО, детям-сиротам. Заботитесь об экологии. Во Всеволожском районе зарегистрировано 613 некоммерческих организаций. Если в 2024 году мы закладывали на их поддержку 25 миллионов рублей, то в 2025 уже 32 миллиона, а на 2026 год запланировано 37 миллионов. В этом году грантовую поддержку получат 43 организации. Самое главное в вашей работе – нестандартные подходы, умение сопереживать и решать вопросы быстрее, чем это может сделать бюрократическая машина. За каждым рублем гранта стоит реальная помощь людям. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию и за то, что в непростое время вы помогаете тем, кто нуждается». о деятельности автономной некоммерческой организации «Дом НКО» Всеволожского района рассказала член Совета, председатель Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» Елена Фролова. Она поделилась итогами работы площадки, на которой проходило заседание. Главным из представленных Еленой Ивановной проектов стал домашний МФЦ для ветеранов. Его цель – проактивное выявление ветеранов, нуждающихся в помощи. Сотрудники сами обзванивали ветеранов Великой Отечественной войны, выходили навстречу и доводили решение каждой проблемы до конечного результата. Кроме того, в рамках проекта прошли мероприятия по правовому просвещению. Ветеранам и пенсионерам разъясняли новые меры соцподдержки. Как отметила Елена Фролова, даже те, кто давно оформил все выплаты, часто не знают о новых возможностях, и такие встречи пользуются большим спросом. Отдельный цикл мероприятий был направлен на профилактику возрастного одиночества. Третьим вопросом участники рассмотрели внесение изменений в областной закон от 29 июня 2012 года номер 52 о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области. Докладчиком выступил пресс-секретарь молодежного парламента Ленобласти Игнат Норкин, который предложил добавить в упомянутый закон возможность автоматического продления аренды помещений путем простого уведомления властей, чтобы защитить НКО от внезапного выселения из муниципальных помещений. Это позволит организациям спокойно работать над долгосрочными социальными проектами, а не бояться, что завтра их попросят освободить кабинет. Предложение было единогласно поддержано членами Совета. Обе инициативы, прозвучавшие в ходе заседания, будут направлены в профильные постоянные комиссии Законодательного собрания Ленобласти для дальнейшей проработки. По окончании официальной части для членов Совета провели экскурсию по дому НКО Всеволожского района, а также познакомили с инфраструктурой Центра зимних видов спорта города Всеволожска. Депутаты Законодательного собрания 47-го региона на заседании приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы. Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трех чтениях по рекомендации профильной комиссии по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу. Документ внесли депутаты ЗАГС Собрания Ленобласти Сергей Бибенин, Саят Алиев и Дмитрий Рытов. Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года, номер 24. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года. Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода дает гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки. Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи. Вы слушали новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.

0: 9 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

Вечер – это итог прожитого дня. Днем человек имеет возможность осуществить задуманное, а вечером он имеет заслуженное право на отдых.

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О информационном мошенничестве мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Здравствуйте, Максим Витальевич. Я вас благодарю, что вы пришли к нам в студию, чтобы обсудить довольно-таки острые в наши дни вопросы информационного мошенничества. И прокуратура, как известно, фиксирует рост количества преступлений, совершенных с помощью интернета, телекоммуникационных связей и тому подобных технологий. Какие виды киберпреступлений сейчас наиболее распространены у нас на территории Тосненского района?
3: Да, конечно же, с развитием информационных технологий, конечно же, растет и рост числа преступлений, которые совершаются с использованием интернета, мессенджеров или иных средств связи. И на сегодняшний день наиболее актуальные и яркие примеры таких преступлений – это, конечно же, звонки с использованием мессенджеров, это использование фишинговых сайтов, которые подменяют, например, госуслуги или сайты для маркетплейсов и заставляют, например, пользователя вводить личные данные, карты, свои данные, карты, и после этого денежные средства списываются. Но, как и до этого, и на сегодняшний день, конечно же, самое распространенное – это звонки мошенников на телефонные номера граждан и использование их личных персональных данных для снятия денежных средств или оформления каких-либо кредитов. Вот это на сегодняшний день самые такие распространенные способы мошенничества у нас.
2: Технологии идут вперед, как известно, и я думаю, мошенники тоже не спят. Вот как им удается замаскироваться? Возможно, вот вы скажете, становится ли тяжелее раскрывать преступления, связанные с кибермошенничеством?
3: В целом, на сегодняшний день у следственных органов имеется полноценный комплекс мер реагирования, способов раскрытия таких преступлений. Конечно же, мошенники, да, не стоят на месте, вы правильно это отметили, и используют все новые схемы для мошенничества. Используют, например, подменные номера телефонов, используют какие-то сим-карты, приобретенные за рубежом. Но вместе с тем, в большинстве случаев с использованием сегодняшних технологий современных это все можно отследить и установить личность лица, например, который осуществлял телефонный звонок, либо личность лица, которому переводились денежные средства на банковский счет, и в последующем использовать эти сведения для раскрытия преступления и возврата денежных средств пострадавшему гражданину.
2: Мошенники, к сожалению, все равно придумывают все новые способы, чтобы выманить личные данные у граждан, и мы можем это наблюдать на примере с пенсионерами. Вот подскажите, пожалуйста, как все-таки распознать мошенника и не стать его жертвой?
3: Ну, в таких случаях мы всегда советуем в первую очередь обратить внимание на то, кто представился, если это звонят из каких-либо органов, например, Следственного комитета, налоговой службы или иных органов государственной власти, то, скорее всего, это будут в 90% случаев мошенники, потому что сами представители и сотрудники не связываются по личным вопросам, по каким-то вопросам, касающимся их деятельности на личный телефон граждан. Обычно это все происходит через, например, госуслуги, либо через направление официального уведомления, либо иных документов. И если вам звонят какие-то представители органов власти, то это уже будет первым звоночком, на который стоит обратить внимание, положить сразу же трубку и посмотреть на госуслугах, например, если это какая-то задолженность по налоговым выплатам, то обратиться в налоговую официально запрос, посмотреть, есть ли у вас налоговые задолженности. Если это, например, взлом банковского счета или какие-либо связанные вещи с открытием кредита, то через на сегодняшний день госуслуги можно запросить и кредитную историю посмотреть и обратиться непосредственно в банк самостоятельно, лично за разъяснением, но ни в коем случае не продолжать разговор с таким лицом, сразу же моментально класть трубку. И зачастую еще иногда мошенники используют информацию о близких родственниках, например, о пострадавших детях, либо внуках, которые попали, например, в серьезное ДТП, и необходимо срочно перевести денежные средства, чтобы помочь им. В таких ситуациях, конечно же, тоже нужно положить трубку, выдохнуть, набрать своего родственника, о котором идет речь, узнать у него информацию. Если он не берет трубки, то позвонить каким-то его тоже друзьям или еще кому-то. Но ни в коем случае, когда речь заходит в разговоре с мошенником о предоставлении номеров карт, паролей с госуслуг, либо каких-то смс-кодов, которые приходят вам на телефон, ни в коем случае не озвучивать, сразу класть трубку, потому что именно эти способы и используются для получения доступа к госуслугам или иным личным кабинетам.
2: Учитывая современную, сегодняшнюю непростую политическую ситуацию, особую обеспокоенность вызывает безопасность детей, подростков в киберсреде. С какими основными сложностями они могут столкнуться и какую роль прокуратура играет в защите прав несовершеннолетних в информационном пространстве?
3: В данном случае, конечно же, основная проблема таких преступлений и совершения несовершеннолетними каких-либо действий под влиянием мошенничества, это, конечно же, психология или желание несовершеннолетнего получить денежные средства каким-либо быстрым путем, потому что мошенники зачастую начинают общаться и предлагают, подзаработать, легко какие-то денежные средства получить быстро, ничего делать не нужно, у тебя будут свободные деньги, ты сможешь, например, приобрести себе то, что давно хотел. И, конечно же, ребенок, понимая, что на сегодняшний день он не может куда-нибудь официально трудоустроиться на полный рабочий день, получить нужную сумму, соглашается, и в последующем, конечно же, мошенники используют это и используют вообще, в принципе, несовершеннолетних для совершения каких-либо, может быть, террористических преступлений, террористической направленности преступлений, те же, например, поджоги электротрансформаторных подстанций, либо использование их для поджогов военкоматов или иных каких-то связанных с этим вещей. И, в принципе, главное для несовершеннолетнего и для родителей это провести профилактическую беседу и проводить ее на постоянной основе, потому что никто не знает, когда мошенник сможет написать, когда он сможет как-то повлиять. Это нужно просто проговаривать, это нужно разъяснять и создать настолько доверительные отношения с ребенком, что в случае чего он незамедлительно сообщит, расскажет, и это не приведет к каким-либо последствиям, потому что, например, совершение преступлений террористической направленности, за них несовершеннолетние уже могут нести уголовную ответственность. В связи с чем, конечно же, органы прокуратуры совместно с Комитетом образования Тосненского района, образовательными организациями на постоянной основе проводят профилактические беседы, лекции, и всегда, даже если лекция не касается темы преступления в сфере информационных технологий, мы все равно делаем на этом акцент, все равно останавливаемся, и хотя бы 5 минут времени этому уделяем, потому что можно сказать, что несовершеннолетние на сегодняшний день самая незащищенная категория, которая под влиянием мошенников может попасть чаще, чем остальные.
2: Подскажите, пожалуйста, а как прокуратура взаимодействует с IT-специалистами, операторами банков, чтобы предотвратить и как можно быстрее раскрыть преступления в этой сфере?
3: Конечно же, в рамках расследования уголовного дела следственные органы при поступлении информации о совершении мошеннических действий в обязательном порядке запрашивают сведения о принадлежности банковских счетов, номеру телефона, и в последующем получают сведения о лице, на чье имя оформляются банковских организациях счета, карты. Этот запрос делается комплексно по всем организациям, операциям банковским. И когда денежные средства непосредственно поступают, это видно по выпискам из банков. И мы можем уже непосредственно отследить движение денежных средств и можем установить как раз личность, кому эти денежные средства переводились, и в последующем использовать эту информацию для раскрытия и расследования непосредственно уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности. Кроме того, с операторами связи мы также взаимодействуем, также устанавливаем по номерам телефонов, с которых звонят, на которые денежные средства переводят, личности лиц, которые приобретали сим-карты, либо личности лиц, которые звонили с этих указанных номеров. И в последующем этот весь материал становится основой для направления дела в суд и привлечения виновных лиц к ответственности.
2: И что бы вы под конец нашей беседы посоветовали жителям нашего района, чтобы защитить себя от кибермошенников? И давайте еще раз напомним основные правила, скажем так, цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой вот этих преступников?
3: В первую очередь, это, конечно же, усилить безопасность, например, поставить двухфакторную аутентификацию на госуслугах, чтобы приходило смс-сообщение или, например, письмо на адрес электронной почты. В то же время поменять, если это очень простые пароли какие-то, содержащие, например, порядок цифр от 1 до 9 или вообще не содержащие какие-то иные символы, поменять все эти пароли, чтобы не смогли злоумышленники получить доступ к личным кабинетам и к непосредственно госуслугам. И самое главное, это, конечно же, не поддаваться никакому влиянию со стороны мошенников. Даже если вы будете понимать, что ситуация может быть как-то с вами связана, действительно, ну, например, там вы забыли заплатить налог и боитесь, что будут какие-то сейчас санкции, может быть, сейчас я решу по телефону этот вопрос, переведя денежные средства. Это просто станет больше запуском для каких-то иных действий со стороны мошенников, потому что смогут потом в дальнейшем позвонить, начать угрожать уголовной ответственностью, начать угрожать иными какими-то факторами и заставят вообще в принципе перевести все денежные средства, которые у вас имеются в наличии, на их счета. И в таком плане главное просто не доверять, класть трубку и всегда обращать внимание на то, с какой целью вам звонят, не брать с незнакомых номеров. И самое главное, это, конечно же, пытаться и оставаться всегда холодным, когда общаешься с мошенниками, не поддаваться ни на какие способы раскрыть личные данные, либо предоставить какие-то сведения.
2: Максим Витальевич, спасибо, что вы обозначили основные пункты, благодаря которым, будем надеяться, в нашем районе и вообще по всей стране будет как можно меньше жертв киберпреступников. А я напомню об информационном мошенничестве.

0: кажется, что мир жесток, но это не так, потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает: добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: «Радио Тост на плюс» 70,79 МГц.
3: «Радио Тост на плюс»
2: 70,79 УКВ.
0: В эфире социальная реклама на «Радио Тост на плюс».
4: Спаси, переведи деньги.
5: Срочно переведите деньги.
6: На защищенный счет.
7: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
8: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тоснинском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков.

В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Открытие.
Михаил Михайлович.

0: Ермолов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Никольская.
1: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России. Однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. А Закерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
2: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосинской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим об азокерите, или как его иначе называют, горном воске. Не стоит путать его с обычным парафином. Азокерит – это лечебный материал, который подарила нам природа. Азокерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азокерит? Он дает нам следующие эффекты. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно или через день. И главное, дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азокерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать ожог ткани. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азокерит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм, это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы, тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азокерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
3: С
0: стань успешным и знаменитым.

Знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время ставить...

0: родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: Евразия. Калейдоскоп впечатлений.
1: Каждый раз что-то новое, что-то теплое, душевное.
0: Бескрайние про...
2: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тосненское телевидение». В студии для вас работает Мария Алексеева. Это наша история, которую мы не забудем. Тосненский район чтит традиции славянской письменности и культуры. Обо всем подробнее в следующем сюжете.
1: В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тосненском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей.

0: и культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Тосна.
1: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в бронзированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Вы также можете проголосовать и самостоятельно на сайте через портал госуслуги по ссылке на экране.
2: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
3: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
2: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
4: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
1: Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России, однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. Проект «Мамы в фокусе внимания» впервые с успехом прошел в Никольском. Расширяется география регионального проекта, который реализуется по инициативе Ленинградского отделения Союза женщин России и Комитета по здравоохранению нашего региона. 23 мая 2026 года Никольская поликлиника впервые приняла участниц проекта. Женщины города и ближайших населенных пунктов смогли бесплатно и в одном месте пройти комплексный медосмотр. В программе осмотры терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, окулиста и лора, а также расширенные анализы крови, УЗИ, флюорография и другие обследования. Основные цели проекта – это ранняя диагностика и профилактика заболеваний у мам, которые из-за загруженности не всегда могут вовремя пройти врачей, формирование активной мотивации к здоровому образу жизни, поддержка репродуктивного здоровья женщин, благополучие женщины как основу благополучия всей семьи. А еще участниц ждали приятные сюрпризы – яркая фотозона, детский уголок и полезный подарок для каждой участницы, а также чай и угощение. Это стало возможным благодаря поддержке женсовета Тосненского района. Вся жизнь на творческом поприще. В Никольском открыли мемориальную доску заслуженному работнику культуры Российской Федерации и почетному гражданину Тосненского района Арнольду Михайловичу Векшину. На этом событии побывала и наша съемочная группа.
0: В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тосненском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тосненского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское телевидение, Никольское.
1: Фестиваль «Скверфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов, танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые, конкурс с крутыми призами, участники
0: «Красного». Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское телевидение, Никольское.
1: Фестиваль «Скверфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов, танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые. Конкурс с крутыми призами. Участники...

0: мастерства «Классный, самый классный 2026». Творчески работающих классных руководителей и советников директора по воспитанию. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, распространение лучшего, по мнению компетентного жюри, места распределились следующим образом. В номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» первое место заняла Кузнецова Ольга Андреевна из Сельцовского центра образования. В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» первое место у Груздовой Елены Юрьевны из Тельмановской школы. Номинация «Классный руководитель 5-11 классов» Андреева Любовь Васильевна, гимназия номер 2 города Тосно. Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем победителям дальнейших успехов на региональном этапе конкурса. В новом выпуске проекта «Медиа Тосно» расскажут про школьные спортивные клубы Тоснинского района. Именно здесь растет будущий резерв. Ребята начинают спортивную жизнь.
1: На обновленном стадионе в городе Тосно стартовали домашние матчи. Трибуны готовы, покрытие приведено в идеальное состояние. И свою игру здесь начал футбольный клуб «Атлант Тосно». Открытие сезона – это не просто спортивное событие, это показатель развития района. Тоснинский район делает ставку на спорт, инвестирует в инфраструктуру и создает условия для реальных результатов. В школах Тоснинского района спорт развивается комплексно, от школьных спортивных клубов до уроков физкультуры. Ребята осваивают азы техники, участвуют в внутришкольных и районных турнирах, проходят отборы в юношеские составы. Школьные тренеры и учителя физкультуры выстраивают единую вертикаль – от первой тренировки до участия в региональных соревнованиях. Именно здесь формируется резерв будущих звезд большого спорта. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди – учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат

спорта. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин.

понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное — «Принцесса области». Книга прекрасно иллюстрирована, и если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название Ижорская земля. Ижорская земля.

0: Анкулов. Тоснинское телевидение. Тосна.
1: Азокерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
2: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосминской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим...
0: Доркин Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Тосна.
1: Азокерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
2: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосминской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим.

Ковальчук акцентировала внимание на работе современных некоммерческих организаций с молодежной аудиторией. НКО сегодня в центре внимания, особенно те организации, которые работают с молодежью. Наша общая задача, используя все возможные средства, опыт ветеранов и наставников, работать с подрастающим поколением, выводить их на нужные рубежи. Информационная война, идущая в современном пространстве, направлена и на старшее поколение, и на молодежь. И мы рассчитываем, что ваши организации, чьи подходы строятся на человеческих отношениях, дадут свой результат. Приветствуя участников заседания на Всеволожской земле, глава района Лира Бурак отметила: «НКО – это самый активный мостик между властью и жителями. Вы решаете огромный спектр вопросов. Помогаете ветеранам, многодетным, семьям участников СВО, детям-сиротам. Заботитесь об экологии. Во Всеволожском районе зарегистрировано 613 некоммерческих организаций. Если в 2024 году мы закладывали на их поддержку 25 миллионов рублей, то в 2025 уже 32 миллиона, а на 2026 год запланировано 37 миллионов. В этом году грантовую поддержку получат 43 организации. Самое главное в вашей работе – нестандартные подходы, умение сопереживать и решать вопросы быстрее, чем это может сделать бюрократическая машина. За каждым рублем гранта стоит реальная помощь людям. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию и за то, что в непростое время вы помогаете тем, кто нуждается». О деятельности автономной некоммерческой организации «Дом НКО» Всеволожского района рассказала член Совета, председатель Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» Елена Фролова. Она поделилась итогами работы площадки, на которой проходило заседание. Главным из представленных Еленой Ивановной проектов стал домашний МФЦ для ветеранов. Его цель – проактивное выявление ветеранов, нуждающихся в помощи. Сотрудники сами обзванивали ветеранов Великой Отечественной войны, выходили навстречу и доводили решение каждой проблемы до конечного результата. Кроме того, в рамках проекта прошли мероприятия по правовому просвещению. Ветеранам и пенсионерам разъясняли новые меры соцподдержки. Как отметила Елена Фролова, даже те, кто давно оформил все выплаты, часто не знают о новых возможностях, и такие встречи пользуются большим спросом. Отдельный цикл мероприятий был направлен на профилактику возрастного одиночества. Третьим вопросом участники рассмотрели внесение изменений в областной закон от 29 июня 2012 года номер 52 о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области. Докладчиком выступил пресс-секретарь молодежного парламента Ленобласти Игнат Норкин, который предложил добавить в упомянутый закон возможность автоматического продления аренды помещений путем простого уведомления властей, чтобы защитить НКО от внезапного выселения из муниципальных помещений. Это позволит организациям спокойно работать над долгосрочными социальными проектами, а не бояться, что завтра их попросят освободить кабинет. Предложение было единогласно поддержано членами Совета. Обе инициативы, прозвучавшие в ходе заседания, будут направлены в профильные постоянные комиссии Законодательного собрания Ленобласти для дальнейшей проработки. По окончании официальной части для членов Совета провели экскурсию по дому НКО Всеволожского района, а также познакомили с инфраструктурой Центра зимних видов спорта города Всеволожска. Депутаты Законодательного собрания 47-го региона на заседании приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы. Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трех чтениях по рекомендации профильной комиссии по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу. Документ внесли депутаты ЗАГС Собрания Ленобласти Сергей Бибенин, Саят Алиев и Дмитрий Рытов. Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года, номер 24. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года.

26 года до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года. Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода дает гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки. Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
4: «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
5: В эфире радиоканал «Радио «Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тоснинском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Никольская.
6: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проектов ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России. Однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. Азокерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
7: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тоснинской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим об азокерите, или, как его иначе называют, горном воске. Не стоит путать его с обычным парафином. Азокерит – это лечебный материал, который подарила нам природа. Азокерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азокерит? Он дает нам следующий эффект. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно или через день. И главное – дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азокерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать ожог ткани. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азокерит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм – это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы, тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азакерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
4: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь,
1: а там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песню,

0: мной убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там...

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

За черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

вечер – это, пожалуй, самое таинственное время суток. Вечер соединяет день и ночь, и он наполнен магией темноты и тайной полумрака.

0: провести романтичные движения. В ресторане «Ся один» три звезды Мишленя. Со стыковкой кораблей до полного сближения.
1: Прости меня, любимый. Прости меня, любимый.
0: Но я буду не один, со мною будет друг. Я тебя прошу, возьми со

90 тысяч шинелей и обмундирования. Кожевенно обувной комбинат имени Дзержинского изготовил за 4 года около 500 тысяч пар обуви. Трудящиеся области отправили на фронт свыше 100 вагонов с продуктами, теплой одеждой и подарками.

0: В студии я, Арман Газан. Здравствуйте. Большому кораблю большое плавание и желательно комфортное. На московской верфи в Нагатинском затоне спустили на воду сразу 4 электросудна. Предприятие уникальное. Судостроительные заводы в столице не работали как минимум.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года управлением Ленинградской области.

0: Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тоснинское телевидение». В студии для вас работает Мария Алексеева. Это наша история.
1: В преддверии Дня славянской письменности названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия» сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой к истокам нашей общей культуры. Члены общины сохранять его чистоту. Особое внимание знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную... Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу. Слушатели наслаждались проникновенной композицией ратной студии «Морошка», подарили гостям особое настроение. В активной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. К собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры, кама Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу», о жизни и творчество нашего известного поэта Николая. Материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов, одному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Тосна.
0: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн проектов ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Вы также можете проголосовать и самостоятельно на сайте через портал госуслуги по ссылке на экране.
2: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
3: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
2: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
4: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого

0: сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России. Однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. Проект «Мамы в фокусе внимания» впервые с успехом прошел в Никольском. Расширяется география регионального проекта, который реализуется по инициативе Ленинградского отделения Союза женщин России и Комитета по здравоохранению нашего региона. 23 мая 2026 года Никольская поликлиника впервые приняла участниц проекта. Женщины города и ближайших населенных пунктов смогли бесплатно и в одном месте пройти комплексный медосмотр. В программе осмотры терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, окулиста и лора, а также расширенные анализы крови, УЗИ, флюорография и другие обследования. Основные цели проекта – это ранняя диагностика и профилактика заболеваний у мам, которые из-за загруженности не всегда могут вовремя пройти врачей, формирование активной мотивации к здоровому образу жизни, поддержка репродуктивного здоровья женщин, благополучие женщины как основу благополучия всей семьи. А еще участниц ждали приятные сюрпризы – яркая фотозона, детский уголок и полезный подарок для каждой участницы, а также чай и угощение. Это стало возможным благодаря поддержке женсовета Тоснинского района. Вся жизнь на творческом поприще. В Никольском открыли мемориальную доску заслуженному работнику культуры Российской Федерации и почетному гражданину Тоснинского района Арнольду Михайловичу Векшину. На этом событии побывала и наша съемочная группа.
1: В пятницу 22 мая в Никольском человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения, Арнольду Михайловичу Векшрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства, почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович родился 18 октября 1930 года. Путь в Тоснинском районе начался в 1950 году, затем возглавил Фарносовский дом культуры, а в 6 исполкома Ленинградской области. Но главным делом почти 50 лет жизни. Под его чуд центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, праздники и творческие вечера. Его имя неразрывно связано с историей поселения. Арнольду Михайловичу Векшрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства, почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович родился 18 октября 1930 года. Путь в Тоснинском районе начался в 1950 году, затем возглавил Фарносовский дом культуры, а в 6 исполкома Ленинградской области. Но главным делом почти 50 лет жизни. Под его чуд центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, праздники и творческие вечера.

Сначала они освежили в памяти знаки и разобрались, что каждый из них означает. Особое внимание уделили безопасности при использовании самокатов и велосипедов, ведь с приходом тепла на улице их становится все больше. А потом началось самое интересное. Теория перешла в практику. Ребята показали, как уверенно управляют велосипедами и самокатами, применяя на деле все, что узнали. Госавтоинспекция напоминает,

более 100 лет тому назад. И этой книгой зачитывались до дыр, передавали из поколения в поколение. И она дошла, конечно, и до наших дней. О чем же она рассказывает? Чем она будет интересна нашим читателям? Дело в том, что главные герои этой книги – маленькие человечки, эльфы. Но мы знаем названия и имена этих человечков совсем по другим произведениям. Главный герой приключения Анны Хвойсен, приключения Мурзилки – это Мурзилка. Откуда мы знаем? Конечно же, это наш любимый детский журнал «Мурзилка», где главный герой также маленький человечек. А еще в этой книге есть Знайка. Откуда мы знаем Знайку? Конечно же, из произведения Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А также в этой книге есть доктор, которого зовут Мась-перемась. Вспоминайте, как зовут доктора в книге «Приключения Незнайки». Немножко по-другому. Доктор Пилюлькин. Вот такие необычные герои, которых мы знаем совсем по другим книгам, живут в книге Анны Хвойсен «Приключения Мурзилки и лесных человечков». И впервые эта книга вышла с цветными иллюстрациями. Конечно, она издавалась 100 лет назад с черно-белыми иллюстрациями. А сейчас мы можем рассматривать этих человечков в цветном варианте. И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное: «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована, и если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля». И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное: «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована, и если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля».

0: Слышали громкие аплодисменты. Этот день еще раз напомнил всем о том, насколько важен и сложен труд медицинской сестры. И пока есть люди, готовые посвятить себя этому призванию, мы можем быть спокойны за будущее нашего здравоохранения. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Тосно.
1: Азокерит – это не просто прогревающий комплекс. Горный воск работает глубже. Биологически активные вещества, которые проникают в кровоток, микромассаж, прогревание тканей. Но подходит он не всем. Обо всех нюансах расскажут далее.
2: Добрый день. Меня зовут Лагода Татьяна Леонидовна. Я врач-физиотерапевт Тосинской поликлиники. Сегодня мы с вами поговорим об азокерите, или, как его иначе называют, горном воске. Не стоит путать его с обычным парафином. Азокерит – это лечебный материал, который подарила нам природа. Азокерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азокерит? Он дает нам следующие эффекты. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно или через день. И главное – дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азокерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать ожог ткани. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азокерит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм – это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадки, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы, тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азокерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
1: На этом наш информационный выпуск подошел к концу. В студии для вас работала Мария Алексеева. Дорогие друзья, как всегда, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами, и по традиции желаем вам самых лучших новостей.

Алг-Радио Тосно Плюс зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

ждет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой, льется все привет, родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне, снег, лед?

куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Влюблен, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хотя б на мгновенье на площади людной под бурей осенней. Мне трудно дышать, я молю о спасении. Хотя бы в последний мой смертный час

Зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах, и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист.

высоты бледная луна. В небе надо мной совсем одна. Ни светлом и ни светом во все времена.

0: звонки часов. Может быть, ради шутки рядом свели, свели поезда.
1: Ты в одном, я в другом, только сердце.

Московское время 3 часа ночи.